0: какой-то семен.
1: Завтрак,
2: пей,
1: брали под дорожью леса. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя.
2: Amazing.
1: Со мною,
3: brothers,
1: за нами.
3: Billy.

0: мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит и на выходных. Дай отдохнуть. Харе плюхи. В воздухе запахло. Пуховик с верхом. Минимум. Дворехово. На двоих по Илюхи. Сверху. Проехали. Без доспехов. Похоронили некоторых. Страх со спанки.

0: Water.
1: My name is Zach.
0: Dungeon Master.
2: Уходили на выхлопе.
0: Сахте.
2: На троих.
0: Penetration.
2: Попыхах за тестом. Дежуха. Дюром. Хагакуры. Потихоньку.
0: Fucking coming.
2: Кухня.
0: Семен Кар.
3: Fuck you.
2: Михао. Охапка. На халяву. На духовке захватить.
0: Как?
2: Ноги Андрюхи похавать. Выдохи. Вдохи.
0: Dungeon.
2: Во дворах. Полыхают.
0: Ловят. Dungeon Master.
2: Похер. Хоккеисты.
0: Bad cock.
2: Я на
0: party. So horny.
2: Сегодня.
0: Come shot. Yeah, that's...

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус выкидки. Сферату
0: магнитик.
1: Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор.
0: Oh, dungeon master.

0: мысли об этой Warning. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Я хочу...
1: Finger in my...

0: Finger in dark ass. Finger in dark ass. Finger in my ass.
1: Сможет меня согреть. Ты помоги ему. Душу мою. Здесь некому будет.
0: Come.
1: Белым к тебе приду.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
2: Бой.
1: Слабым лучом.
2: Next door. Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь машет своим.
2: Some dick.

0: fucking coming.
1: Блеск этих
0: 300 bucks.
1: Околдовал
0: my ass.
1: Будто бы
0: gay website.
1: Я их понимаю.
0: Then

0: Geronimo's gay website. It's making all guns to men. Geronimo
1: has a hard home. It's a drag. Песня про брол.
2: Suck, suck, suck.
0: Van,
3: bad cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
4: У меня есть
0: fisting anal.
4: А не знаю, что я...

летел на битках. Да, что? Покадлы еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и доказал, что я винер. Жаль, не знают и нет, и снова мимо тебя, как коль приму.

0: Пацаны, вообще
1: просто охуенно.
2: Нихуя ты,
3: Dungeon.
4: Next door. Stick your finger in my ass. Finger. Fat cock. Next door.
5: Нам не выжить без...
4: Full master.
6: Сиди, блядь, дома.
4: $100.
5: Офигеть.
7: Охуеть.
8: Fuck you.
9: А когда?
10: Прям сейчас.
11: Легендарен, как...
4: Full master.
12: Нам нести...

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
2: master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
2: dungeon.
1: А для вас я
2: gay boy.
1: Как и вы для
2: gay party.
1: Я плюю на
2: fat cock.
1: Вы меня
0: anal cock.

0: уже все-таки
1: да, да.
0: Не стесняясь дырки,
1: да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуацию.

0: Ребята,
1: я вам хочу кое-что показать. Это гейт секс. Блядь, вообще ебанутая хуйня.
2: Альбом сборник и картинки, вторая часть. Приятного прослушивания.

ты на очнулся, осознав, что он все-таки натыл причем. Ты порицательный ночник, нет ярости себя, и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто может, пытаясь оправдать то ли это ли свой необъятный. И чтобы выразить, он не нашел слова, взглянув на то

0: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на
1: парти,
0: когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
0: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: спанкинг.
0: Больше
1: penetration.

0: can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.
0: As we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать.
0: As we can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.

0: 300. И все, что плюет, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с нашим
2: ass.
1: Ведь мы suck dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы fucking coming.

0: Значит, надо добавить
1: hot load,
0: чтобы стало
2: amazing.
0: Хотя бы
2: gay sex.
0: Ведь мы
2: subject
0: для того, чтобы
2: fucking coming.
0: Мы
2: suck some dick
0: для того, чтобы
2: fucking coming.

0: everything's bad. I'm hard. People feel the other thing.
1: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел. Это действительно.
2: Бен Дарк Хоум.

0: и не
1: coming.
2: Так рано еще не болит и не кровоточит.
3: Hey, no.
2: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
3: ты know.
2: Ты отвезешь меня домой.
4: Семен.
2: Тихо растворится в шумерках моих. Ты не мой.
3: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: semen.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Принимай.
0: Дик.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
2: О, Конор.

0: рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прощай.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прощай.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все инно. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.
0: След, спасибо и на том, спасибо за...
1: Fucking coming.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе за ружным сном. Я молча поклянусь.
0: Oui, oui.

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny,
1: неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.

0: Assisting.
1: Ask.
2: Неуклюжий.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: Oh my God.
2: По
0: Dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой. Ах, я
0: do anal.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению,
0: день. Do anal.
2: Только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на виду, к сожалению, только раз в году, к сожалению, день.

0: думаешь, устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
0: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: спанкинг.
0: Больше не
1: penetration.

им страшно, рисуют тебя. Latex Club. Чтобы ты их изнашивала. Однажды Sex. Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему? Stick finger.

0: Где-то
1: Latex.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: вас.
4: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Yeah.
1: Потерялась себя, пока искала тебя. Я слишком
0: horny.
1: Тебя знала.
2: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Yes, I do.
2: I've got a fat cock too.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалко.

0: Sister.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
0: Boy. Next door.
1: Не жалят.

0: boy next door.
1: Oh, that's banking.
2: Согрел он кучу
3: плей.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Вместе
1: бояться нету круче.
0: В этом мире я тебе напас, даже Аскалада Дэн.
2: Привет,
0: Фингер. Мой прадед был
3: Билли Харрингтон.
0: Ну и что?

я душей. Для Home. Ты живая мишень. Для Story. Готова класть, чтобы нас тебе дать. Высоко. 25 этажей. Не надо долгих решений. Play your game.

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно.
0: Don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на. Тебя греют мои.
0: Fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master.
3: Fisting.

0: You celebrate.
1: Stick your finger in my ass.
2: И еще почаще сяк. Буду новой песни ждать и скучать за блеском.
1: Dick.
2: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass.
2: Dick. Поставим
1: ass.
2: Кто под нами в вы простите
1: my ass.
2: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
2: Dick. Поставим
1: in ass.
2: Под нами в ассе. Вы простите
1: my ass.

0: suck some fat cock. Come.
1: По рукам телефон во все голоса говорит fuck you.
0: Come.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Oh, you get your ass down here now. It's my car.
1: Но странный звук зовет.
0: Done.

0: Yeah. Finger. Anal. Никогда не плачут никому не. This thing. Что? Больно все равно. This thing.
1: Harrington.
0: This thing.
1: Harrington.

0: penetration.
1: Полная ж...
0: 15 300. Say no. And...
1: Вторая.
0: 15
1: Что мне убавляю?
0: 15 300.
2: Fucking
0: calm. 15

0: existing prostate.
1: Sack.
0: Sack.
1: Cock.
0: Dungeon Master Van Dark
2: Вандруюсь на
3: party.
2: Да это легко. В стагане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно.
3: Но
2: в жопе.

0: Thank you. Brothers.
1: Не могут ебать так, как я. Крысы завидуют, боятся. Рву ваши жопы, раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно, но... В жопе...

Okay, sex. Не прекращаясь, музыка громче, глаза закрыты. Don't stop. Ночью открыть.

0: так.
1: Ты мой отец.
0: Я
1: так.
0: Как же так? Все у нас с тобой было прежде, и в любви мы клялись.
1: Knock.
0: Пролетел желтый
1: день.

0: dick.
1: Твоя дождь.
0: Anal stick.
1: Все хотят теплоты и ласки. Мы
0: gay sex.
1: Как в игру на холодном ветру.

0: legs
1: and ass.
2: Fingers.
1: Dick.
3: Ja, meidel.
1: In the street.
4: Sackle master.
1: Dick.
0: Gay boss.
3: Ukradu.
5: Semen.
3: Grechny.
4: Cocks.
3: Casanova. Час настоящий.
1: Gay sex.
3: Среди
1: horny ass.
3: Это я.
1: Suck some dick.
3: За
4: $300.
3: Казанова.
1: Oh shit, I'm sorry.
3: Снова заводит.
4: Bad cock.
1: Master in mouth.
6: Boy next door.
3: Я одинокий.
4: Lonely loop.
3: Казанова.
4: Coming in dungeon.
0: Keep. Suction.
1: Bad cock.
0: Real man.
3: Не устану я снова и снова. Так и останусь.
4: Full master.
1: Suck dick.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Conflict.
2: Make me come.
1: Роковая власть.
2: Turn me on.
1: Это как?
0: Fuck.
1: Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
0: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
0: Bad cock.
2: Master in mouth.
0: Boy next door.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Back cock.
0: Real man.

0: Casual Master.
1: Suck dick.
2: Casanova.
0: Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал.
3: Bad cock.
0: Ты так любишь делать.
3: Fisting.
0: Тебе нельзя.

0: Good up.
1: Почему и
0: my anal.
1: На грани все время боюсь сорваться.
0: Coming, fisting.

0: послушав твой секс, можно сдохнуть от тоски. У твоих
1: труб
0: затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
2: boy next door,
0: нет, парень, тебе нельзя.

0: читаешь сводку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты приступляешь.
6: Anal.
5: Свод и
7: Dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
8: Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
9: $300.
0: Требую стиля.
6: Нахуй.
5: Изучаю.
6: Don't coming. Deep dark fantasies.
0: Я

0: Я говорю, опустоши свой мозг. Будь so horny, бесформенно, как my car. Ты наливаешь anal, она становится...
1: Вы бы видели, как раньше,
2: на гастро...

0: именно.
1: Я не здесь, мастер.
0: Доставай.
1: Хинес.
0: Люблю.
1: Он.
0: Как.
1: Мягкий.
0: Любит. Так же, как.
1: Любит.
2: Нормал.
1: Систем.
2: Пенетрейшн.
0: Без обмана, нет, это не. Просто.
1: Хинес.
0: Люблю. При себе всегда имею десяток.
2: Камшат.

0: сейчас можно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: Thank you for your attention, Twitch chat.
1: Между неоновых сражений началось день после
2: Коми.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
2: Все
1: воды чисто.
2: Мастер.
1: Кто владеет?
2: Гей веб-сайт.
1: Настоящий. Гроб и пушек, свист картечи. Значит,
3: welcome to the club.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
2: Boy next door.
1: Повстречались он. В середине морского ада. Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
1: Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
1: Boy next door. Boy next
2: door. Deep fisting.
1: И не
2: coming. А я российский.
1: Новый.
2: Dungeon Master.
1: И не
2: deep fisting.
1: И не
2: coming.
1: А я российский. Новый.
2: Dungeon Master.

0: 50.
1: И не коми, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: D50.
1: И не коми, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Когда скромняга бой отдыхал от секс с Геральтом из Лэнфорд. Он фистинг эту
1: эс.
0: Сразился белый
1: кал. Swallow
0: semen чёрта и эльфов.
1: Fisting anal. Fucking ass.
0: Когорты
1: Slaves.
0: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
2: Fat cock.
0: По зубам целился тут.
1: Slaves.
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул. Вот твой
1: Coming.
0: Час.
3: Не так все было. Где же твою хваленую...
1: 300 бакс. Бакс.
4: Историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите.
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in.

0: 300 баксов.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in you. Your ass. Dungeon master. 300 баксов. Dungeon master.

0: boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door,
1: безымянный
0: finger in
2: this thing
0: ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису и Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

приближаться, глядя в высоту декабря. И в тисках морозной Horn. Стану сам себе, но останусь для тебя. Пройдет, пройдет.

0: The semen.
1: Сладко.
2: Эй, но.
1: Глупо. Not, I'm not
2: fucking coming.
1: Пропадаю.
2: My ass.

0: Hanova. 300 baht.
1: Semen.
0: Hanova. 300 baht.
2: Leather.
3: Anal.
2: Deep
3: dungeon. Наших так много тайн, но все, что ты нашел, лутай. Leather.
2: Anal.
3: Deep
2: dungeon.
3: Наших так много тайн, но все, что ты нашел, лутай.

0: геймбой.
1: Не такой ж ты простой, стоишь сразу видно, что герой. Прости нас,
0: брат,
1: скейтские повадки. Живем мы так-то тут не сладкие. Ты пойми нас, ладно, кормить нам надо. Сбежали к низу, но воздух хуже яда. Не плачем, все отвратно. Люблю, как
2: пулька.
1: В одной держу я с другой в карамульку.

0: do anal off my ass.
1: But therapies, precious this thing. Вгарашке нет.
0: The semen.
1: Ты поторопись, мы сейчас без
0: The semen.

Еще если не сведут с ума Педахок и Бюэк, сочинившие кейбл для Нико-Нико-Дога. Если...

0: That turns me on.
1: Der geil
0: fucking gay
1: Oh
0: master.
1: Я кричу, сейчас поймаю тебя в
0: bondage.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. Fisting anal. Dungeon fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy.

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
2: Любит boy next door.
3: И громкий
2: sex.
1: Real
2: cocks.
4: Anal.
3: Он везде и всегда своим.
4: Coming in ass. Fucking deep.
1: Dirtball.
4: Dick.
5: Rip the skin.

0: Джакроми Джоски Кап, который
1: любил. Fat finger, stick a no. It's a fucking

0: performance artist.
1: Мам сказал, что направился в рай.
0: Fucking coming ass. Ass master. 15 months.

0: оставим не так, кто под нами вас. Увы, простите
1: меня.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: day.
1: Не грустить.
0: You celebrate.
2: Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще сак. Буду новой песни ждать и скучать за блеском
0: дик.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass дик.
1: Поставим
0: ass.
1: Кто под нами в вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
2: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: Вы простите
1: меня,
0: а потом аль, говорит до утра.
1: Stick your finger in your ass.

0: thumbnail.
1: И теперь молю об одном, чтобы всегда было я.
0: This thing asks.
1: Тебя сильно.
0: This thing asks.
1: Тебя страстно. Нет на свете
0: dark hole.
1: Красивей нет в мире.
0: Ой.
1: Прекрасней.
0: This thing asks.
1: Тебя крепко.
0: This thing asks.
1: Тебя.

0: Ласки Санкинг.
1: Свалов
2: Камшат.
3: Блаженного Василия.
4: Sure, why not?
3: Где раньше была
5: Horn Company.
3: И я нам.
6: Флори Бенд.
3: И я чувствую
6: банками,
3: как под ногами.
6: Дик.
3: Ты снял площадку. Меня обгоняют.
6: Сначала.
3: Амин.
6: Данжин. Данжин.

0: Нас нет имени, ни обуздать нельзя ни одна.
1: Dungeon.
0: Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас обречен замечать
1: Come.
0: Мироздание я и
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочиняю стукачок, ведь мы запрещенная.
1: Positive.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок. Городской непрошенный лет сто, как под рубищем будущим тубус успешно несущий
1: пенисис.
0: У нас нет ни
2: не
0: но мы будем всегда враждующих. С нами не станет, как
1: шли.

0: того
1: Boy next door.
0: Не жалят тому
1: You ain't no
2: В апреле, чтоб выпал Семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных Ты глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто улицы. Моргнутый небо снесет их, как Семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только то.

Капель, капель, кот полюбит. Может, тот, у кого есть кап, отвод или кто не боится. То, что вы витать не получится. Даже выложи

Тут на запястье стекает литрами. Ей не нужны фильтры от гей-вебсайт. Покури со мной, смотри.

0: сказать. Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша. Это и брат, я близнецы, Паша и Лёша.

доводы. Он мне говорю, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих...

0: Я видел Two fat cocks.
1: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
1: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Big Bad Cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Oh. Anal.
2: The semen cock.
0: Big Bad Cock.
3: Малые красавицы.
0: Master.
3: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing. Cock.
0: Поительный. В России. Big
2: Bad Cock. Cock.
0: Купаительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
2: фистинг.
3: И только
2: бандидж
3: в голубых глазах.
2: Tardis.
0: Как купаительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: Пускай все сон, пускай любовь.
2: Dark fantasies.
3: Ну что тебе, мои
0: фантазии?
2: The semen.
3: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
2: Cock.
0: Упоительный в России.
2: Big Bad Cock.

0: blue sky, любовь.
1: Dark fantasy.
0: Ну что тебе, мои...
2: The semen.
3: Fucking slave.
0: На том этом свете буду вспоминать я...
4: Billy Harrington.
2: Как...
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Cock.
0: Купаительный в России.
2: Big bad cock. Cock.
0: Купаительный в России.
2: Big bad cock.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас обречен замечать. Come. Мироздание и
1: do anal.
0: Мы запрещенная.
2: Slave.
0: Из тайного рукопожатия сочиняю стукачок, ведь мы запрещенная.

0: Нас исследуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубищем будущим тубус успешно несущий
1: депенисис.
0: У нас нет ни
2: не
0: но мы будем всегда враждующих с нами не станет как
1: шли.

0: Как приятно разноцветный
1: boy next door.
2: Anal turns me on.
1: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
1: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Бедненький.
1: Gay boy.
0: Как приятно.
4: Fucking slay. Fisting your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
1: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
1: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Gay boy.

0: одну, а также прекрасную польско-итальянско-китайскую
1: мудак строго, не получается не подпрыгать. Прикасить. Это ж просто голимая попса. Ты больше не андеграунд.
2: А чё, теперь реально Серёг?
3: А Серёг? Сраная попса. Какого вообще приехали?
4: Fucking
3: сраная.
2: Сделано качественно, но все равно.

0: ослепший старым ночью бродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Бесшнул данжен.
1: Порвались сети фонарей.
0: Бандит.
1: Касались ролики по полной отрываешь.
2: Лапоня.
1: Сами.
0: Да,
1: да, да.
0: Сами.
1: Сами.
0: Сами.
3: Сами. Сами.

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
3: Of matter.
1: Помогло.
0: Semen.
2: Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Got you.
1: Ночной.
3: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: хочу anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора. Багажник и
2: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
3: Ты че такая дерзкая? Oh.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в
2: Dungeon.
0: Их мама родила. Видно, в
2: fucking Dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет в
0: гей-секс.

Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он.

0: That hurts.
1: Like what you see.
2: Делаю вдох, так пахнет мой
3: ass.
2: Я искал тебя вечно, вот
4: fucking flex.
2: Делаю вдох, так пахнет
3: мой ass.
2: Я искал тебя вечно, вот
4: fucking flex.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300 slaves.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она
1: Semen.
0: Вот она
1: Semen.

0: Вязкое. The semen.
1: Окутало. В эти времена они перестали любить.
2: Fisting.
1: Да благословит их.
2: Van.
1: И прольет на них.
2: Come.
1: Да спустится к ним.
2: For master.
1: И имя ей будет.
0: Billy Harrington.
3: Да, выгляжу как...
0: Billy...

0: from the Dylan sex party in the
1: bombs.
0: Хватит троя. Гей, бросай ключу. Я включаю ультра.
1: Sound.
0: Для топовых ультра.
1: Play.
0: Это ультра хат секс. Для тебя и для подруг. Я включаю
2: Spank.
0: На звук и
1: 300 какс.
0: Вокруг это
1: Subchat.
0: Статья для тебя и для подруг.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
3: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
3: leather
1: вертится
2: $300.
1: Вертится быстрее
3: fart dicks.

0: stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.
2: Вертится быстрее
4: fuck dicks.
0: Fantasy.

0: Semen arsonist.
1: Красному или
2: anal.
1: Бывало, курили донской
2: так
1: или
2: fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда
2: Fitting.
1: По правилам плевать на детали, просто пролете обшарпанного или дома у друга в удобном кожаном
2: bondage.
1: На заднем
2: Fisting.
1: Рейсовом автобусе из наочека.

то, что Кати. Кому-то интересно. Это здесь Слэйз. Второй этаж, бандич. Приехали Слэйз. И запись сразу, тут даже не важна. Letter. На самом деле, по правилам, и мы просто

0: Семен.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Семен.
1: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так,

0: закончится. О май кам.
1: Бежать без света. Уи-уи. О, yes.
0: Мечтаю.
2: Swallow you.
3: Semen.
2: That turns me on.
0: Я просто.
2: Stick in ass. Stick finger.
1: Billy Harrington.

0: Billy Harrington.
1: Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen

0: этом моменте.
1: 300 bucks.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Virtual Master.
1: Кто стучит? Идет. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
2: Bloody suck dick.
0: Fitting a fucking D. Website.
2: Fuck you.
0: Fuck you.
2: Bloody suck dick.
0: Fitting a fucking D.

0: Я дома мука, целая нота хочет покатить из мяса. Я там тебе на текст. Собирай себе байк, мэн, ты капал и
1: байк.
0: Ты хочешь уметь уволиться, потрапишь на YouTube.
1: 300
0: children. Ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты мука, ты

0: Stop.
1: Приди видео, чтобы это чаще видеть. Я не зубную пасту, могу спиздить. Сказать типа, я тут не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачи мать.

0: we can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.
0: That's what we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать.
0: That's what we can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.
0: Come on.

0: боком.
1: It's so fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Semen.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь. Но пока ты...
1: Fucking slaves. Get your ass back here!

девочка в небе. С Dungeon Game Hardy напишу я тебе песню. Сильнее для топ-чарта. Девочка в небе. Holy эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похож.

0: больше
1: do anal.
0: Я ведь сказал все, что я хотел сказать. Моя рука
1: latex glove.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: У тебя там давно уже своя. У тебя там, наверное, новый
0: мастер.
1: С кем ты
0: do anal?
1: На выходных я вторую неделю один под
0: Dungeon.
1: Гуляю. Давай останемся друзьями. Тебе легко говорить, как можно дружить с тем, кто
0: anal.
1: Блять.

0: будем
1: fingerstick.
0: Как настоящие. Алло, привет. Ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: dungeon?
0: Я все еще

0: Не будет у меня. Наступает. Лишь список.
1: Just look at fucking pain now. We hung around.

0: маг ночью после бродил, на
1: кейворксайд
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Настя.
2: Симен.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: косяк. Эй, чтоб словить мешок, купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: old master.
1: У меня
0: and it's all male.
1: Мэрим.
2: Я
1: горяча, говоришь амбе, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: С ним пола дорогу в скорбинке. После школы с тупманитой. Но мне розовые стринги, бегу по тропе.

0: Legs.
1: In the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words.
2: Нормально? Погнали.
3: Эй, но
4: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
3: ком
4: делами накрывает с головой. Слышь,
3: эй, но
4: без забот будет тебя через
3: двор
4: из автомобилей ради вцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: Забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь?
2: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет. Подцепнутый.
1: Bad.

0: тянет
1: Семен. Boy next door.
0: Впереди забора полыхает за забором. Полыхает. Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
1: Gay party.
0: Поле пекла. И не видать на
2: поле пекла.
1: Dungeon.
0: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
0: Boys.
2: Maggots. Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей
0: ролику.
2: Для влачимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков.
0: Да
2: и сущность самой войны.
3: Войны, в которой где куда ни глянь. Нет,
1: back
3: не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
3: Найди, но и не за что весь
1: бой.
3: Не

0: bad cock. It's making
1: all the sex.
2: Gay sex. Тебя через два дня день рождения, мы
3: Master.
2: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
4: Billy.
5: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
3: Gay party sex.
2: А что ты хочешь?
4: Billy.
5: Я хочу...
4: Fingering.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: незаметно поправь
1: ее.
0: За это себя предавая анафеме. Она вышла из
1: Dungeon.
0: Худой отпечаток, вставляя на кафеле. Их она тебе доигрался этот
1: Horny.
0: Дурак, вот и вся эпитафия. Она падает тьма, засыпает шпана, просыпается.
1: Master.
0: Там подруга вожась муравейник. Как ротвейлер учит тому, как в это время те, кто наверху учит.
1: Penetration.
0: И пока ты вертикально поделен, она хватает машинально постели. Даже не просыпаясь, вот
1: дик.
0: Я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник.
2: Привет, это Кира.
3: Да.
2: Ты вообще хоть...
3: Тебе
2: через месяц вставать. Тут еще какой-то
3: Dave.
2: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

0: Bondage.
1: Fuck you!
2: Чтобы запомнилась.
0: Finger and anal.
2: Глаза закрыты.
0: Swallow my semen.
2: Ночью открытие.
0: Mm-hmm.
2: Темная.
0: Ass.
2: Строит.
0: Bondage.

0: гей-веб-сайт.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.
1: Я опять все не понял.
0: Yeah!
1: Оставь меня.
0: Suck it.
1: Без мне.